0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 28 августа. Католическая церковь чтит память святого Августина, епископа. Августин родился в 354 году в семье язычника и усердной христианки Моники. Как учитель риторики он бывал в Риме, Медиолане, а за ним ездила его мать Моника, постоянно молясь о его обращении. Но не находя душевного спокойствия, Августин изучал различные философские системы, но в конце концов в Медиолане, под влиянием бесед со святым Амвросием, под влиянием чтения посланий святого апостола Павла, он нашел истину. В Пасху 387 года Августин принял крещение. Вернувшись в Африку, 4 года посвятил учебе, молитвам, после чего принял священническое рукоположение. Вскоре он стал епископом Гиппоны. Влияние его учения обрело всю церковь. Его исповедь, речи, послания причисляются к наиболее выдающимся деяниям христианства. Августин умер 28 августа 430 года. Сегодня годовщина смерти слуги Божьего Федора Петровича Гааза, святого доктора. Он родился в 1780 году в городе Кёльн, в 1806 году прибыл в Россию, оставшись навсегда. Он отличался евангельским милосердием, беззаветной помощью к бедным, ссыльным, заключенным. Жизненный девиз доктора Гааза – «Спешите делать добро». Доктор Гааз умер 28 августа 1853 года. В 2016 году была открыта епархиальная стадия процесса беатификации доктора Гааза, которая завершилась в 2018 году. «От излишней суеты избавь меня, Господи!»
0: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV выразил соболезнования всем, кто понес утрату в результате внезапного наводнения в Непале. В телеграмме за подписью госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина говорится, что его святейшество опечален вестью о человеческих жертвах и разрушениях, вызванных наводнениями в Непале. Вверяя души усопших милости Всевышнего, его святейшество передает искренние соболезнования тем, кто скорбит об утрате, и заверяет в духовной близости всех, кого затронула эта трагедия. Кроме того, вознося молитвы о сотрудниках служб спасения, занятых в оказании помощи, он призывает на всех божественную защиту и попечение.

подошел к концу визит в Москву секретаря по связям с государствами и международными организациями архиепископа Пола Ричарда Галлахера. В завершение визита он встретился с духовенством, монахами и монахинями и совершил в кафедральном соборе непорочного зачатия Евхаристию, в которой приняли участие католические епископы страны. Евангелие призывает нас стать настоящими ремесленниками мира в повседневной жизни, сказал архиепископ Галлахер в проповеди. В ходе встречи с католическими монашествующими Российской Федерации архиепископ Галлахер выразил признательность за верность, с какой осуществляется пасторская, воспитательная и каритативная деятельность, часто в непростых условиях, и за труды ради продвижения церковного общения и диалога с другими христианами. Монсеньора Галлахера приняли с большой теплотой и поддержкой. Монсеньор Галлахер начал встречу с передачи дружеского приветствия от папы Льва XIV всей общине священников и богопосвященных лиц. Напомнив о всеобщем призвании к святости посредством крещения, которое Второй Ватиканский собор твердо поставил в самое сердце церковной жизни, высокий иерарх отметил, что через призвание каждого призыв к святости находит свое выражение в полноте любви нашего общего призвания. «Церковь растет и созидается подлинными свидетелями», — сказал Галлахер, добавив: «Вам доверена особая ответственность за то, чтобы самой жизнью делать видимым Евангелие, которое вы возвещаете. Там, где царят общение и единство, — подчеркнул архиепископ, — свидетельство становится достоверным и плодотворным». Раскрывая тему важности пасторского труда богопосвященных лиц, монсеньор Галлахер упомянул о приглашении папы Франциска, прозвучавшем в Ассизе, идти вместе с народом, иногда впереди, иногда посреди него и порой позади, впереди, чтобы его вести, посреди, чтобы поддерживать, и позади, чтобы никто не отставал, но прежде всего идти вместе, помогать друг другу, уметь просить прощения и прощать. Обязательство Церкви выражается и в конкретных шагах по выстраиванию диалога с другими церквами и христианскими церковными общинами, с другими религиями, с теми, кто не разделяет наш путь. Ссылаясь на энциклику Льва XIV «Magnifica Humanitas» и на выбранный им девиз «Illo uno unum», монсеньор Галлахер подчеркнул, что диалог должен осуществляться без отказа от собственной принадлежности, но с уважением к правде и к дарованиям другого. Наконец, Церковь призвана к миротворчеству и строительству мостов. Именно эту миссию сам Папа Лев пожелал верить ей в начале понтификата, говоря о мире безоружном и разоружающем, смиренном и устойчивом. Строить мосты означает признавать дистанцию между двумя берегами, разделение, ненависть, непонимание, отвергая мысль, что она непреодолима, сказал Галлахер. И затем вознес молитву о заступничестве Богоматери, небесной покровительницы архиепархии, дабы она сподобила нас содействовать созиданию мира, в котором царят любовь, справедливость и мир. После встречи с духовенством, монахами и монахинями Галлахер предстоятельствовал на торжественной мессе с католическими епископами страны в Кафедральном соборе Москвы, освященном в честь непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. В соборе, наполненном верными, вместе с нунцием монсеньором Джованни Даниелло и советником нунциатуры монсеньором Мисловым Ходжичем, ему сослужили монсеньор Иосиф Верт, монсеньор Николай Дубинин, апостольский администратор, и монсеньор Штефан Липке. В атмосфере глубокой сосредоточенности и волнения монсеньор Галлахер начал свою проповедь, передавая католической общине в Российской Федерации слова ободрения от папы продолжать путь веры с еще большим усердием. Затем он вернулся к теме строительства мира.
«Здесь, на этом торжественном богослужении, — сказал прелат, — представлена Вселенская Церковь. Мы с вами происходим из разных стран, культур и историй, и мы собрались здесь, в сердце Москвы, как единая семья с одной и той же верой в Бога». «Жить Евангелием, — добавил монсеньор Галлахер в своей проповеди, — означает также проходить путь вместе ради общего блага по магистральной дороге диалога и мира». Ссылаясь на беседу Иисуса с самарянкой у колодца, прелат напомнил, что подлинный диалог никогда не является компромиссом, аннулирующим собственную идентичность. Это встреча сердец. Согласно Евангелию, он побуждает неустанно искать то, что объединяет. И наше социальное сотрудничество, служение бедным, больным, заблудшим и страждущим не знает конфессиональных границ. Таким образом, мы отвечаем на приглашение Папы Льва XIV стать истинными ремесленниками мира в повседневной жизни, прокладывая мосты диалога и понимания, разоружая сердца и исцеляя раны близостью, прощением и доброжелательностью. Встреча монсеньора Пола Ричарда Галлахера с епископами продолжилась братской трапезой, организованной в его честь в помещениях архиепископской курии. По завершении прелат обратился к архиереям с увещанием продолжать пастырскую миссию с обновленным рвением.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Размышляя об отношении праведного Иова к таинственному Божьему промыслу, архиепископ Константинопольский Иоанн Златоуст пишет: «Какова польза страдания Иова? Красиво было тело и здорово, но оно стало более славным, когда изрыто было теми язвами. Хороша шерсть прежде окрашивания, а когда делается пурпурною, это возвышает ее достоинство, придает изящество. Если бы Господь не лишил Иова всего, мы бы не знали силы победителя. Если бы не пронзил тело его язвами, не просияли бы лучи изнутри. Если бы не посадил его на гноище, мы не знали бы его богатства. Не так славен царь, восседающий на престоле, как знаменит и славен сидевший в то время на гноище. Потому что после царского престола – смерть, а после этого гноища – небесное царство. Блаженный Иов, будучи поражаем со всех сторон, стоял твердо. Подвергаясь бесчисленным стрелам, он не ослабевал, а истощил колчан дьявола. Сам же не был повержен. Как искусный кормчий, он не был потоплен ярившимся морем и поднимавшимися волнами и не сделался беспечным вследствие былой тишины, а в то и другое время сохранил одинаковым свое искусство. Ни богатство не сделало его гордым, ни бедность не подавила. Ни при благоприятном течении дел он не стал беззаботным и бездеятельным. Ни в то время, когда почти весь его дом был разрушен и предан совершенной гибели, Иов не был приведен в смятение. Он показал свое мужество и бесконечное упование на Господа. Пусть слушают богатые, пусть слушают бедные. Тем и другим полезен этот пример. И для всех людей поучительна эта история. И для пользующихся благоденствием, и для находящихся в несчастье. Владея тем и другим оружием, Иов, подвижник благочестия, одержал победу в обоих видах оружия. И когда сделал нападение демон, он был приготовлен ко всякому роду битвы и во всем прославился. Подобно тому, как искусный воин умеет и сражаться ночью, и осаждать стены, биться в пешем строю и на море, стрелять из лука, бросать копье, действовать пращей и дротиком, и во всяком роде битвы одерживать верх над противниками и повсюду побеждать, так и этот благородный муж, Иов, выдержал с большим мужеством всякое искушение. Искушение со стороны бедности, голода, болезни, печали, гибели детей, искушение со стороны друзей, врагов, своей жены и рабов. Не было постигающего людей несчастья, которое не обрушилось бы на его тело. И однако он вышел из всех опасностей и стал выше стрел дьявола. А особенно удивительно то, что все это постигло его и вместе, и по отдельности в высшей степени. Но не на то смотри только, что он столько перенес, а присоедини к этому и то, что он перенес все это вместе. Это бесконечно увеличивает тяжесть испытаний. Во-первых, между другими людьми не найдется никого, кто подвергся бы этому всему вместе. Если кто борется с бедностью, то наслаждается здоровьем. Если угнетен и бедностью, и болезнью, то часто имеет жену, которая утешает в бедствии и служит для него вместо пристани. А если он не имеет жены с этими качествами, то не имеет, по крайней мере, такой, которая давала бы гибельный совет. А если и имеет жену, дающий такой совет, то не потерял бы одновременно всех детей. А если бы кто и лишился всех вместе, то не таким видом смерти. А если и таким видом смерти, то имел бы утешающих друзей. А если бы и не имел утешающих, то не имел бы так нападающих. А если и имеет друзей оскорбляющих, то не имеет рабов поносящих. А если и поносящих, то не плюющих в самое лицо, а если и плюющих в лицо, то не поражен такою болезнью. Если же кто поражен и такою болезнью, то имеет дом и пристанище и не сидит на гноище. А если и сидит на гноище, то имеет таких, которые подают ему руку помощи. Но если этот человек не имеет и таких, то не имеет и относящихся враждебно. Но Иов все это перенес, уповая на Божье провидение. Когда он находился в таком положении и как бы жарился на сковороде, изнутри и снаружи, жена плетет сети и служит оружием дьявола, устремляет в сердце своего мужа стрелы, отдавшие свой язык демону, и обращает особенно ядовитые и гибельные слова. Но и здесь не конец битвы, а только ее начало. Святой Иоанн Златоуст пишет: «Я не столько удивляюсь Иову прежде увещания жены, сколько после того гибельного совета. Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Здесь мы видим мужа боголюбивого. Понимаем, что он не важничает, не хвалится мужественным перенесением постигших его необычных ударов, не приписывает перенесение их своей мудрости и величию своей души. Как будто платя неизбежный долг и не перенося ничего несоответственного, так он вполне заградил уста жене. Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Он во всем и полностью доверял Богу.

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 28 августа. Католическая церковь чтит память святого Августина, епископа. Августин родился в 354 году в семье язычника и усердной христианки Моники. Как учитель риторики он бывал в Риме, Медиолане, а за ним ездила его мать Моника, постоянно молясь о его обращении. Но не находя душевного спокойствия, Августин изучал различные философские системы, но в конце концов в Медиолане под влиянием бесед со святым Амвросием, под влиянием чтения посланий святого апостола Павла он нашел истину. В Пасху 387 года Августин принял крещение. Вернувшись в Африку, 4 года посвятил учебе, молитвам, после чего принял священническое рукоположение. Вскоре он стал епископом Гиппоны. Влияние его учения обрело всю церковь. Его исповедь, речи, послания причисляются к наиболее выдающимся деяниям христианства. Августин умер 28 августа 430 года. Сегодня годовщина смерти слуги Божьего Федора Петровича Гааза, святого доктора. Он родился в 1780 году в городе Кёльн. В 1806 году прибыл в Россию, оставшись навсегда. Он отличался евангельским милосердием, беззаветной помощью к бедным, ссыльным, заключенным. Жизненный девиз доктора Гааза – «Спешите делать добро». Доктор Гааз умер 28 августа 1853 года. В 2016 году была открыта епархиальная стадия процесса беатификации доктора Гааза, которая завершилась в 2018 году. «От излишней суеты избавь меня, Господи!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV выразил соболезнования всем, кто понес утрату в результате внезапного наводнения в Непале. В телеграмме за подписью госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина говорится, что его святейшество опечален вестью о человеческих жертвах и разрушениях, вызванных наводнениями в Непале. Вверяя души усопших милости Всевышнего, его святейшество передает искренние соболезнования тем, кто скорбит об утрате, и заверяет в духовной близости всех, кого затронула эта трагедия. Кроме того, вознося молитвы о сотрудниках служб спасения, занятых в оказании помощи, он призывает на всех божественную защиту и попечение.

подошел к концу визит в Москву секретаря по связям с государствами и международными организациями архиепископа Пола Ричарда Галлахера. В завершение визита он встретился с духовенством, монахами и монахинями и совершил в кафедральном соборе непорочного зачатия Евхаристию, в которой приняли участие католические епископы страны. Евангелие призывает нас стать настоящими ремесленниками мира в повседневной жизни, сказал архиепископ Галлахер в проповеди. В ходе встречи с католическими монашествующими Российской Федерации архиепископ Галлахер выразил признательность за верность, с какой осуществляется пасторская, воспитательная и каритативная деятельность, часто в непростых условиях, и за труды ради продвижения церковного общения и диалога с другими христианами. Монсеньора Галлахера приняли с большой теплотой и поддержкой. Монсеньор Галлахер начал встречу с передачи дружеского приветствия от папы Льва XIV всей общине священников и богопосвященных лиц. Напомнив о всеобщем призвании к святости посредством крещения, которое Второй Ватиканский собор твердо поставил в самое сердце церковной жизни, высокий иерарх отметил, что через призвание каждого призыв к святости находит свое выражение в полноте любви нашего общего призвания. «Церковь растет и созидается подлинными свидетелями», — сказал Галлахер, добавив: «Вам доверена особая ответственность за то, чтобы самой жизнью делать видимым Евангелие, которое вы возвещаете. Там, где царят общение и единство, — подчеркнул архиепископ, — свидетельство становится достоверным и плодотворным». Раскрывая тему важности пасторского труда богопосвященных лиц, монсеньор Галлахер упомянул о приглашении папы Франциска, прозвучавшем в Ассизе, идти вместе с народом, иногда впереди, иногда посреди него и порой позади, впереди, чтобы его вести, посреди, чтобы поддерживать, и позади, чтобы никто не отставал, но прежде всего идти вместе, помогать друг другу, уметь просить прощения и прощать. Обязательство Церкви выражается и в конкретных шагах по выстраиванию диалога с другими церквами и христианскими церковными общинами, с другими религиями, с теми, кто не разделяет наш путь. Ссылаясь на энциклику Льва XIV «Magnifica Humanitas» и на выбранный им девиз «Illo uno unum», монсеньор Галлахер подчеркнул, что диалог должен осуществляться без отказа от собственной принадлежности, но с уважением к правде и к дарованиям другого. Наконец, Церковь призвана к миротворчеству и строительству мостов. Именно эту миссию сам Папа Лев пожелал верить ей в начале понтификата, говоря о мире безоружном и разоружающем, смиренном и устойчивом. Строить мосты означает признавать дистанцию между двумя берегами, разделение, ненависть, непонимание, отвергая мысль, что она непреодолима, сказал Галлахер. И затем вознес молитву о заступничестве Богоматери, небесной покровительницы архиепархии, дабы она сподобила нас содействовать созиданию мира, в котором царят любовь, справедливость и мир. После встречи с духовенством, монахами и монахинями Галлахер предстоятельствовал на торжественной мессе с католическими епископами страны в Кафедральном соборе Москвы, освященном в честь непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. В соборе, наполненном верными, вместе с нунцием монсеньором Джованни Даниелло и советником нунциатуры монсеньором Мисловым Ходжичем, ему сослужили монсеньор Иосиф Верт, монсеньор Николай Дубинин, апостольский администратор, и монсеньор Штефан Липке. В атмосфере глубокой сосредоточенности и волнения монсеньор Галлахер начал свою проповедь, передавая католической общине в Российской Федерации слова ободрения от папы продолжать путь веры с еще большим усердием. Затем он вернулся к теме строительства мира.
«Здесь, на этом торжественном богослужении, — сказал прелат, — представлена Вселенская Церковь. Мы с вами происходим из разных стран, культур и историй, и мы собрались здесь, в сердце Москвы, как единая семья с одной и той же верой в Бога». «Жить Евангелием, — добавил монсеньор Галлахер в своей проповеди, — означает также проходить путь вместе ради общего блага по магистральной дороге диалога и мира». Ссылаясь на беседу Иисуса с самарянкой у колодца, прелат напомнил, что подлинный диалог никогда не является компромиссом, аннулирующим собственную идентичность. Это встреча сердец. Согласно Евангелию, он побуждает неустанно искать то, что объединяет. И наше социальное сотрудничество, служение бедным, больным, заблудшим и страждущим не знает конфессиональных границ. Таким образом, мы отвечаем на приглашение Папы Льва XIV стать истинными ремесленниками мира в повседневной жизни, прокладывая мосты диалога и понимания, разоружая сердца и исцеляя раны близостью, прощением и доброжелательностью. Встреча монсеньора Пола Ричарда Галлахера с епископами продолжилась братской трапезой, организованной в его честь в помещениях архиепископской курии. По завершении прелат обратился к архиереям с увещанием продолжать пасторскую миссию с обновленным рвением.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Размышляя об отношении праведного Иова к таинственному Божьему промыслу, архиепископ Константинопольский Иоанн Златоуст пишет: «Какова польза страдания Иова? Красиво было тело и здорово, но оно стало более славным, когда изрыто было теми язвами. Хороша шерсть прежде окрашивания, а когда делается пурпурною, это возвышает ее достоинство, придает изящество. Если бы Господь не лишил Иова всего, мы бы не знали силы победителя. Если бы не пронзил тело его язвами, не просияли бы лучи изнутри. Если бы не посадил его на гноище, мы не знали бы его богатства. Не так славен царь, восседающий на престоле, как знаменит и славен сидевший в то время на гноище. Потому что после царского престола – смерть, а после этого гноища – небесное царство. Блаженный Иов, будучи поражаем со всех сторон, стоял твердо. Подвергаясь бесчисленным стрелам, он не ослабевал, а истощил колчан дьявола. Сам же не был повержен. Как искусный кормчий, он не был потоплен ярившимся морем и поднимавшимися волнами и не сделался беспечным вследствие былой тишины, а в то и другое время сохранил одинаковым свое искусство. Ни богатство не сделало его гордым, ни бедность не подавила. Ни при благоприятном течении дел он не стал беззаботным и бездеятельным. Ни в то время, когда почти весь его дом был разрушен и предан совершенной гибели, Иов не был приведен в смятение. Он показал свое мужество и бесконечное упование на Господа. Пусть слушают богатые, пусть слушают бедные. Тем и другим полезен этот пример. И для всех людей поучительна эта история. И для пользующихся благоденствием, и для находящихся в несчастье. Владея тем и другим оружием, Иов, подвижник благочестия, одержал победу в обоих видах оружия. И когда сделал нападение демон, он был приготовлен ко всякому роду битвы и во всем прославился. Подобно тому, как искусный воин умеет и сражаться ночью, и осаждать стены, биться в пешем строю и на море, стрелять из лука, бросать копье, действовать пращей и дротиком, и во всяком роде битвы одерживать верх над противниками и повсюду побеждать, так и этот благородный муж, Иов, выдержал с большим мужеством всякое искушение. Искушение со стороны бедности, голода, болезни, печали, гибели детей. Искушение со стороны друзей, врагов, своей жены и рабов. Не было постигающего людей несчастья, которое не обрушилось бы на его тело. И однако он вышел из всех опасностей и стал выше стрел дьявола. А особенно удивительно то, что все это постигло его и вместе, и по отдельности в высшей степени. Но не на то смотри только, что он столько перенес, а присоедини к этому и то, что он перенес все это вместе. Это бесконечно увеличивает тяжесть испытаний. Во-первых, между другими людьми не найдется никого, кто подвергся бы этому всему вместе. Если кто борется с бедностью, то наслаждается здоровьем. Если угнетен и бедностью, и болезнью, то часто имеет жену, которая утешает в бедствии и служит для него вместо пристани. А если он не имеет жены с этими качествами, то не имеет, по крайней мере, такой, которая давала бы гибельный совет. А если и имеет жену, дающий такой совет, то не потерял бы одновременно всех детей. А если бы кто и лишился всех вместе, то не таким видом смерти. А если и таким видом смерти, то имел бы утешающих друзей. А если бы и не имел утешающих, то не имел бы так нападающих. А если и имеет друзей оскорбляющих, то не имеет рабов поносящих. А если и поносящих, то не плюющих в самое лицо, а если и плюющих в лицо, то не поражен такою болезнью. Если же кто поражен и такою болезнью, то имеет дом и пристанище и не сидит на гноище. А если и сидит на гноище, то имеет таких, которые подают ему руку помощи. Но если этот человек не имеет и таких, то не имеет и относящихся враждебно. Но Иов все это перенес, уповая на Божье провидение. Когда он находился в таком положении и как бы жарился на сковороде, изнутри и снаружи, жена плетет сети и служит оружием дьявола, устремляет в сердце своего мужа стрелы, отдавшие свой язык демону, и обращает особенно ядовитые и гибельные слова. Но и здесь не конец битвы, а только ее начало. Святой Иоанн Златоуст пишет: «Я не столько удивляюсь Иову прежде увещания жены, сколько после того гибельного совета. Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Здесь мы видим мужа боголюбивого. Понимаем, что он неважничает, не хвалится мужественным перенесением постигших его необычных ударов, не приписывает перенесение их своей мудрости и величию своей души. Как будто платя неизбежный долг и не перенося ничего несоответственного, так он вполне заградил уста жене. Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Он во всем и полностью доверял Богу.

Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 29 августа в католической церкви память усекновения главы Иоанна Крестителя, предтечи Господня. Иоанн, призывая народ исправлять свои обычаи, не колебался и пристыжать царя Ирода, за что и был брошен в темницу, а затем и обезглавлен. Иоанн Креститель, как многие пророки и апостолы, собственной кровью утвердил истину. Закономерный вопрос. Откуда эта уверенность? Откуда такая непоколебимая решительность? Обобщая, скажем, страдать, лишь бы истина не пострадала. Сколько раз мы попадали в сложные ситуации, хотели бы иметь такую непоколебимую решительность, но мы отступали, боялись потерять уважение людей. Папа Григорий Великий утверждал, если истина способна вызвать скандал, то лучше пусть будет скандал, только бы не пострадала истина. Но любовь к истине не возникает на пустом месте. Любить истину означает убивать в себе, с каждым днем все настойчивее, убивать эгоизм, который скрывается в самых сокровенных уголках нашего сердца. Когда мы научимся руководствоваться в своих поступках только истиной, отпадет необходимость сотрясать воздух словами, а жизнь наша станет гораздо красноречивее любых слов.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Святейший Отец направил телеграмму соболезнований королю Норвегии Хакону VIII в связи со смертью его отца, короля Харальда. Папа пишет, что он опечален вестью о кончине Харальда V и искренне соболезнует его величеству, членам королевской семьи и всему норвежскому народу. Памятуя о его многолетнем преданном служении королевству, которое, как я надеюсь, будет и впредь приносить плод, пишет Лев XIV, я приношу свои заверения в молитвах о вечном упокоении усопшего короля. На норвежский народ и на всех, кто оплакивает утрату, от всего сердца призываю благословение всемогущего Бога в залог утешения и мира.

На митинге дружбы народов в Риме Анна Медеосси рассказала о своем служении в Нотр-Дам-де-Санта-Крус в Алжирском Оране. Почти год назад она стала первой в мире женщиной ректором святилища. В стране с подавляющим мусульманским большинством ее миссия строится прежде всего на гостеприимстве, внимании, простых ежедневных жестах милосердия. Итальянка Анна Медеосси, богопосвященная мирянка из чина дев, пришла в Нотр-Дам-де-Санта-Крус как профессиональный архитектор. В 2017 году по просьбе тогдашнего епископа Орана Жан-Поля Виско она участвовала в реставрации святилища и позднее помогала готовить беатификацию алжирских мучеников. Сегодня, став первой в мире женщиной-ректором святилища, она отвечает за его деятельность и принимает многочисленных посетителей. По словам Медеосси, Санта-Крус живет особым ритмом. Здесь проходит ежегодное епархиальное паломничество, и, когда позволяют обстоятельства, совершается одна месса в месяц. Зато святилище регулярно посещают десятки и сотни мусульман, и это делает его особым местом встречи. Важно принять их и помочь открыть, что такое церковь, показать, что мы братья, и свидетельствовать перед всеми. Вместе можно жить в мире, говорит ректор. Символом этого призвания стала площадь перед святилищем, получившая название «Эспланада добрососедства». Построенный в колониальную эпоху храм мог остаться напоминанием о болезненном прошлом, однако для жителей Орана он стал любимым местом. «Это знак пути, по которому мы можем вместе пройти в будущее», считает Медеосси. Особое место в этом диалоге занимает Пресвятая Богородица, почитаемая также в мусульманской традиции. Но, по словам ректора, кроме общей памяти, встрече способствует и красота. Люди приходят полюбоваться видом на город, благолепием часовни, а восхищение прекрасным помогает начать разговор и обрести внутренний мир. Часто меня удивляет их желание сказать, что да, существование этой церкви, христиан в Алжире – знак для всего мира, отмечает ректор. Символ того, что Алжир – мусульманская страна, это народ мира, стремящийся к терпимости. Ежедневная жизнь Санта-Крус тоже становится пространством братства. Росписи с эпизодами из жизни Марии созданы алжирскими художницами-мусульманками, а работы по уходу за святилищем выполняют местные предприятия. «Я верю, что братство начинается и с этого», — говорит Медеосси. Свое главное свидетельство она видит не в словах, а в образе жизни. «Жить по Евангелию до конца с тем, кто перед тобой, причем не на словах, а поступками». Алжир учит прежде всего вниманию, слышать другого человека и помнить, что тебя всегда судят по любви, а это рождает настоящую дружбу. Размышляя о призыве Льва XIV к подлинному реализму, любви и милосердия, Анна говорит о самых простых ситуациях. Малый жест милосердия способен открыть дорогу к сердцу другого человека. Иногда, отмечает ректор, именно так вместо конфликта зарождается новая связь.

Папа Лев XIV принял в Ватикане участников встречи, посвященной ответу церкви на проблему наркотической зависимости и вербовки молодых людей в преступные группировки в Латинской Америке и Карибском бассейне. Встреча проходила с 25 по 27 августа по инициативе Папской комиссии по Латинской Америке, Латиноамериканской пастор

программы сопровождения и профилактики зависимостей и Межамериканской комиссии по контролю над наркотиками Организации американских государств. Обращаясь к гостям, прибывшим не только из Америки, но и из Азии, Африки и Европы, Святейший Отец отметил, что страдания и надежда не знают границ. Проблема наркотической зависимости молодых людей отражает глубокий кризис бездушного мира и требует целостного ответа, заботы, сопровождения и восстановления социальной ткани через профилактику на уровне общин, через научную помощь, правосудие, заботу о человеческом достоинстве, пасторское внимание. Лев XIV выделил 4 моста сотрудничества, необходимых в этой сфере. Первый соединяет церковь и международные организации. Ни одна структура не способна в одиночку противостоять распространению наркотиков. Второй связывает науку и веру. Церковь не стремится заменить нейронауки, психиатрию или систему здравоохранения, но предлагает евангельское видение человека как единого целого. Третий мост объединяет церковные общины разных континентов, позволяя делиться болью, надеждой и пастырским вдохновением. Четвертый носит экуменический характер, конкретная забота о страждущих, становится общим языком католической церкви и других христианских общин. Епископ Рима подчеркнул роль семьи, которую Второй Ватиканский собор называет домашней церковью. Именно в семье жизнь принимают, берегут, помогают ей раскрыться. И нет лучшей профилактики наркотиков, чем хорошая семья. Вместе с тем папа напомнил о семьях, разрушенных наркотиками, насилием, бедностью, отсутствием возможностей или вовлечением детей в преступную деятельность. В этой ситуации церковь должна становиться для человека домом и школой общения. Не проходить мимо тех, кто потерял место в жизни, но, подобно милосердному самарянину, останавливаться, приближаться к страдающему, перевязывать его раны, кормить и становиться для него домашней обителью. Да будет церковь семьей для всех, кто оказался на обочине, пожелал участникам встречи Святейший Отец.

29 августа церковь вспоминает усекновение главы святого Иоанна Предтечи, событие, которое на первый взгляд кажется трагическим, но на самом деле оно несет в христианский мир особый свет. Почитание святого Иоанна Предтечи уходит корнями в глубокую древность. В V веке во Франции, в VI веке в Риме существовали свидетельства празднования этого дня. А сама дата, 29 августа, изначально была связана с освящением храма в Самарии, где, по преданию, находилась гробница святого Иоанна. Сестры, братья, рассматривая эту удивительную историю, попробуем понять, о чем она говорит нам сегодня. Это голос правды в мире лицемерия, в пустыне безразличия и человеческой слабости. Иоанн Креститель был последним среди всех, кто предсказывал приход Спасителя. И жизнь Иоанна Крестителя – это пример совершенной верности истине, ведь он не мог молчать перед лицом несправедливости. Он открыто обличал грех, защищая святость брака, и не побоялся говорить суровую правду самому царю Ироду. Ирод ведь забрал жену брата своего, Иродиаду, нарушив все законы, и Божьи, и человеческие. И вот Иоанн прямо говорил ему: «Не должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего». Конечно, такая правда пришлась не по вкусу самой Иродиаде. Она затаила глубокую обиду и только ждала случая, чтобы погубить пророка. И этот случай представился. На пышном пиру дочь Иродиады станцевала так, что восхитила Ирода и его гостей. Опьяненный вином и лестью, царь дал себе безумное обещание: «Проси у меня чего хочешь, хоть полцарства». И по совету матери девушка попросила страшный подарок – голову Иоанна Крестителя на блюде. Ирод опечалился, но из-за гордости, из-за страха выглядеть слабым перед гостями, уступил. Иоанна обезглавили в темнице. Но обратимся к первому библейскому чтению из книги пророка Иеремии. «Бог отправляет Иеремию на служение». Но, обратите внимание, он не обещает ему легкого пути, не сулит ему богатства, почестей, особых званий или легкого успеха. Бог говорит пророку удивительные слова: «Я сделаю тебя сегодня укрепленным городом, железным столбом, медной стеной. Они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя. Ибо я с тобою, чтобы избавить тебя».

0: Продолжая, обратим внимание на образ медной стены, о которой говорил пророк. «И вот я поставлю тебя медную стеною на всей этой земле». И попробуйте ударить палкой по такой стене, она от такого не пострадает. Ущерб, напротив, получит тот, кто наносит удар. Да, нас, людей, можно ранить. Нам могут причинить боль, нас могут оклеветать, лишить свободы и даже жизни. Но в самом важном, самом глубоком духовном смысле мы словно медная стена. Никто не может причинить нам никакого зла. Почему? – удивляются многие. Да потому что даже смерть не в силах разорвать нашу связь с Богом. Напротив, в мученичестве, в верности до самого конца, эта связь становится священной, сияющей в вечной славе. И вот когда мы сталкиваемся с несправедливостью, испытаниями из-за нашей веры и наших принципов, давайте сразу же будем смотреть дальше на славу, которая нас ждет. Наше терпение – это не просто пассивное страдание, это уже победа, которая способна изменить даже тех, кто причиняет нам боль. Вспомним святого первомученика Стефана. Когда его побивали камнями, он молился за своих мучителей. И один из них, молодой человек по имени Саул, впоследствии стал величайшим из апостолов – апостолом Павлом. Иоанна Крестителя называют также предтечей, то есть тем, кто идет впереди, прокладывает дорогу. И он действительно опережал Иисуса во всем. В самом начале жизни, еще в утробе матери, Иоанн радостно приветствовал скорое рождение Спасителя. Повзрослев, Иоанн вел скрытую, строгую жизнь в пустыне, пока Иисус возрастал в тишине Назарета. И вот Иоанн неожиданно вышел к людям и начал призывать к покаянию и изменению жизни. Точно так же позже начнет свое служение Иисус. Именно Иоанн на берегах Иордана первым указал на Христа и открыл миру его миссию, сказав: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Но оставался последний шаг – это смерть. Иоанн умер, потому что до конца исполнил свое призвание. Он не искал мученичества ради славы. В тот момент, когда палач вошел в его темницу, Иоанн даже не знал о нелепом танце, о глупом обещании пьяного Ирода, о злобе Родиады. Он не знал земных причин своей смерти, но он был готов. Это сердце всегда было готово встретить Бога. Описанные события могут показаться просто далеким преданием, но их смысл гораздо глубже. Сестры, братья, повествование это зеркало для каждого из нас. Как христиане, мы призваны шаг за шагом идти тем же путем, который прошел Христос и его верный предтеча Иоанн. Мы не знаем, что принесет нам завтрашний день. Ведь с каждым испытанием придется столкнуться из-за нашей веры, нашей честности или нежелания идти на сделку с совестью. Но чтобы сохранять покой, нам и не нужно знать наше будущее, наше завтра. Давайте встречаться с каждым новым днем с мирным сердцем. И пусть нашей внутренней опорой станут слова, звучащие на праздничной литургии. «Сурсум корда» – «Увысь сердца». Поднимем взор выше земной суеты, выше наших страхов и мелких обид. Поднимем взор туда, где сияет истинное солнце правды. И да будет так.
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 29 августа. В католической церкви память усекновения главы Иоанна Крестителя, предтечи Господня. Иоанн, призывая народ исправлять свои обычаи, не колебался и пристыжать царя Ирода, за что и был брошен в темницу, а затем и обезглавлен. Иоанн Креститель, как многие пророки и апостолы, собственной кровью утвердил истину. Закономерный вопрос. Откуда эта уверенность? Откуда такая непоколебимая решительность? Обобщая, скажем, страдать, лишь бы истина не пострадала. Сколько раз мы попадали в сложные ситуации, хотели бы иметь такую непоколебимую решительность, но мы отступали, боялись потерять уважение людей. Папа Григорий Великий утверждал, если истина способна вызвать скандал, то лучше пусть будет скандал, только бы не пострадала истина. Но любовь к истине не возникает на пустом месте. Любить истину означает убивать в себе, с каждым днем все настойчивее, убивать эгоизм, который скрывается в самых сокровенных уголках нашего сердца. Когда мы научимся руководствоваться в своих поступках только истиной, отпадет необходимость сотрясать воздух словами, а жизнь наша станет гораздо красноречивее любых слов.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Святейший Отец направил телеграмму соболезнований королю Норвегии Хакону VIII в связи со смертью его отца, короля Харальда. Папа пишет, что он опечален вестью о кончине Харальда V и искренне соболезнует его величеству, членам королевской семьи и всему норвежскому народу. Памятуя о его многолетнем преданном служении королевству, которое, как я надеюсь, будет и впредь приносить плод, пишет Лев XIV, я приношу свои заверения в молитвах о вечном упокоении усопшего короля. На норвежский народ и на всех, кто оплакивает утрату, от всего сердца призываю благословение всемогущего Бога в залог утешения и мира.

На митинге дружбы народов в Риме Анна Медеоси рассказала о своем служении в Нотр-Дам-де-Санта-Крус в Алжирском Оране. Почти год назад она стала первой в мире женщиной ректором святилища. В стране с подавляющим мусульманским большинством ее миссия строится прежде всего на гостеприимстве, внимании, простых ежедневных жестах милосердия. Итальянка Анна Медеоси, богопосвященная мирянка из чина дев, пришла в Нотр-Дам-де-Санта-Крус как профессиональный архитектор. В 2017 году по просьбе тогдашнего епископа Орана Жан-Поля Виско она участвовала в реставрации святилища и позднее помогала готовить беатификацию алжирских мучеников. Сегодня, став первой в мире женщиной-ректором святилища, она отвечает за его деятельность и принимает многочисленных посетителей. По словам Медеоси, Санта-Крус живет особым ритмом. Здесь проходит ежегодное епархиальное паломничество и, когда позволяют обстоятельства, совершается одна месса в месяц. Зато святилище регулярно посещают десятки и сотни мусульман, и это делает его особым местом встречи. Важно принять их и помочь открыть, что такое церковь, показать, что мы братья, и свидетельствовать перед всеми. Вместе можно жить в мире, говорит ректор. Символом этого призвания стала площадь перед святилищем, получившая название «Эспланада добрососедства». Построенный в колониальную эпоху храм

разговор и обрести внутренний мир. Часто меня удивляет их желание сказать, что да, существование этой церкви, христиан в Алжире – знак для всего мира, отмечает ректор. Символ того, что Алжир – мусульманская страна, это народ мира, стремящийся к терпимости. Ежедневная жизнь Санта-Крус тоже становится пространством братства. Росписи с эпизодами из жизни Марии созданы алжирскими художницами-мусульманками, а работы по уходу за святилищем выполняют местные предприятия. «Я верю, что братство начинается и с этого», — говорит Медеосси. Свое главное свидетельство она видит не в словах, а в образе жизни. «Жить по Евангелию до конца с тем, кто перед тобой, причем не на словах, а поступками». Алжир учит прежде всего вниманию, слышать другого человека и помнить, что тебя всегда судят по любви, а это рождает настоящую дружбу. Размышляя о призыве Льва XIV к подлинному реализму, любви и милосердия, Анна говорит о самых простых ситуациях. Малый жест милосердия способен открыть дорогу к сердцу другого человека. Иногда, отмечает ректор, именно так, вместо конфликта, зарождается новая связь.

Папа Лев XIV принял в Ватикане участников встречи, посвященной ответу церкви на проблему наркотической зависимости и вербовки молодых людей в преступные группировки в Латинской Америке и Карибском бассейне. Встреча проходила с 25 по 27 августа по инициативе Папской комиссии по Латинской Америке, Латиноамериканской пасторской программы сопровождения и профилактики зависимостей и Межамериканской комиссии по контролю над наркотиками Организации американских государств. Обращаясь к гостям, прибывшим не только из Америки, но и из Азии, Африки и Европы, Святейший Отец отметил, что страдания и надежда не знают границ. Проблема наркотической зависимости молодых людей отражает глубокий кризис бездушного мира и требует целостного ответа, заботы, сопровождения и восстановления социальной ткани через профилактику на уровне общин, через научную помощь, правосудие, заботу о человеческом достоинстве, пасторское внимание. Лев XIV выделил 4 моста сотрудничества, необходимых в этой сфере. Первый соединяет церковь и международные организации. Ни одна структура не способна в одиночку противостоять распространению наркотиков. Второй связывает науку и веру. Церковь не стремится заменить нейронауки, психиатрию или систему здравоохранения, но предлагает евангельское видение человека как единого целого. Третий мост объединяет церковные общины разных континентов, позволяя делиться болью, надеждой и пастырским вдохновением. Четвертый носит экуменический характер, конкретная забота о страждущих, становится общим языком католической церкви и других христианских общин. Епископ Рима подчеркнул роль семьи, которую Второй Ватиканский собор называет домашней церковью. Именно в семье жизнь принимают, берегут, помогают ей раскрыться. И нет лучшей профилактики наркотиков, чем хорошая семья. Вместе с тем папа напомнил о семьях, разрушенных наркотиками, насилием, бедностью, отсутствием возможностей или вовлечением детей в преступную деятельность. В этой ситуации церковь должна становиться для человека домом и школой общения. Не проходить мимо тех, кто потерял место в жизни, но, подобно милосердному самарянину, останавливаться, приближаться к страдающему, перевязывать его раны, кормить и становиться для него домашней обителью. Да будет церковь.

29 августа церковь вспоминает усекновение главы святого Иоанна Предтечи, событие, которое на первый взгляд кажется трагическим, но на самом деле оно несет в христианский мир особый свет. Почитание святого Иоанна Предтечи уходит корнями в глубокую древность. В V веке во Франции, в VI веке в Риме существовали свидетельства празднования этого дня. А сама дата, 29 августа, изначально была связана с освящением храма в Самарии, где, по преданию, находилась гробница святого Иоанна. Сестры, братья, рассматривая эту удивительную историю, попробуем понять, о чем она говорит нам сегодня. Это голос правды в мире лицемерия, в пустыне безразличия и человеческой слабости. Иоанн Креститель был последним среди всех, кто предсказывал приход Спасителя. И жизнь Иоанна Крестителя – это пример совершенной верности истине, ведь он не мог молчать перед лицом несправедливости. Он открыто обличал грех, защищая святость брака, и не побоялся говорить суровую правду самому царю Ироду. Ирод ведь забрал жену брата своего, Иродиаду, нарушив все законы, и Божьи, и человеческие. И вот Иоанн прямо говорил ему: «Не должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего». Конечно, такая правда пришлась не по вкусу самой Иродиаде. Она затаила глубокую обиду и только ждала случая, чтобы погубить пророка. И этот случай представился. На пышном пиру дочь Иродиады станцевала так, что восхитила Ирода и его гостей. Опьяненный вином и лестью, царь дал себе безумное обещание: «Проси у меня чего хочешь, хоть полцарства». И по совету матери девушка попросила страшный подарок – голову Иоанна Крестителя на блюде. Ирод опечалился, но из-за гордости, из-за страха выглядеть слабым перед гостями, уступил. Иоанна обезглавили в темнице. Но обратимся к первому библейскому чтению из книги пророка Иеремии. «Бог отправляет Иеремию на служение». Но, обратите внимание, он не обещает ему легкого пути, не сулит ему богатства, почестей, особых званий или легкого успеха. Бог говорит пророку удивительные слова: «Я сделаю тебя сегодня укрепленным городом, железным столбом, медной стеной. Они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя, ибо я с тобою, чтобы избавить тебя».

0: Продолжая, обратим внимание на образ медной стены, о которой говорил пророк. «И вот я поставлю тебя медную стеною на всей этой земле». И попробуйте ударить палкой по такой стене, она от такого не пострадает. Ущерб, напротив, получит тот, кто наносит удар. Да, нас, людей, можно ранить. Нам могут причинить боль, нас могут оклеветать, лишить свободы и даже жизни. Но в самом важном, самом глубоком духовном смысле мы словно медная стена. Никто не может причинить нам никакого зла. Почему? – удивляются многие. Да потому, что даже смерть не в силах разорвать нашу связь с Богом. Напротив, в мученичестве, в верности до самого конца, эта связь становится священной, сияющей в вечной славе. И вот когда мы сталкиваемся с несправедливостью, испытаниями из-за нашей веры и наших принципов, давайте сразу же будем смотреть дальше на славу, которая нас ждет. Наше терпение – это не просто пассивное страдание, это уже победа, которая способна изменить даже тех, кто причиняет нам боль. Вспомним святого первомученика Стефана. Когда его побивали камнями, он молился за своих мучителей. И один из них, молодой человек по имени Саул, впоследствии стал величайшим из апостолов – апостолом Павлом. Иоанна Крестителя называют также предтечей, то есть тем, кто идет впереди, прокладывает дорогу. И он действительно опережал Иисуса во всем. В самом начале жизни, еще в утробе матери, Иоанн радостно приветствовал скорое рождение Спасителя. Повзрослев, Иоанн вел скрытую, строгую жизнь в пустыне, пока Иисус возрастал в тишине Назарета. И вот Иоанн неожиданно вышел к людям и начал призывать к покаянию и изменению жизни. Точно так же позже начнет свое служение Иисус. Именно Иоанн на берегах Иордана первым указал на Христа и открыл миру его миссию, сказав: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Но оставался последний шаг – это смерть. Иоанн умер, потому что до конца исполнил свое призвание. Он не искал мученичества ради славы. В тот момент, когда палач вошел в его темницу, Иоанн даже не знал о нелепом танце, о глупом обещании пьяного Ирода, о злобе Родиады. Он не знал земных причин своей смерти, но он был готов. Это сердце всегда было готово встретить Бога. Описанные события могут показаться просто далеким преданием, но их смысл гораздо глубже. Сестры, братья, повествование это зеркало для каждого из нас. Как христиане, мы призваны шаг за шагом идти тем же путем, который прошел Христос и его верный предтеча Иоанн. Мы не знаем, что принесет нам завтрашний день. Ведь с каждым испытанием придется столкнуться из-за нашей веры, нашей честности или нежелания идти на сделку с совестью. Но чтобы сохранять покой, нам и не нужно знать наше будущее, наше завтра. Давайте встречаться с каждым новым днем с мирным сердцем. И пусть нашей внутренней опорой станут слова, звучащие на праздничной литургии. «Сурсум корда» – «Увысь сердца». Поднимем взор выше земной суеты, выше наших страхов и мелких обид. Поднимем взор туда, где сияет истинное солнце правды. И да будет так.
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 29 августа в католической церкви память усекновения главы Иоанна Крестителя, предтечи Господня. Иоанн, призывая народ исправлять свои обычаи, не колебался и пристыжать царя Ирода, за что и был брошен в темницу, а затем и обезглавлен. Иоанн Креститель, как многие пророки и апостолы, собственной кровью утвердил истину. Закономерный вопрос. Откуда эта уверенность? Откуда такая непоколебимая решительность? Обобщая, скажем, страдать, лишь бы истина не пострадала. Сколько раз мы попадали в сложные ситуации, хотели бы иметь такую непоколебимую решительность, но мы отступали, боялись потерять уважение людей. Папа Григорий Великий утверждал, если истина способна вызвать скандал, то лучше пусть будет скандал, только бы не пострадала истина. Но любовь к истине не возникает на пустом месте. Любить истину означает убивать в себе, с каждым днем все настойчивее, убивать эгоизм, который скрывается в самых сокровенных уголках нашего сердца. Когда мы научимся руководствоваться в своих поступках только истиной, отпадет необходимость сотрясать воздух словами, а жизнь наша станет гораздо красноречивее любых слов.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Святейший Отец направил телеграмму соболезнований королю Норвегии Хакону VIII в связи со смертью его отца, короля Харальда. Папа пишет, что он опечален вестью о кончине Харальда V и искренне соболезнует его величеству, членам королевской семьи и всему норвежскому народу. Памятуя о его многолетнем преданном служении королевству, которое, как я надеюсь, будет и впредь приносить плод, пишет Лев XIV, я приношу свои заверения в молитвах о вечном упокоении усопшего короля. На норвежский народ и на всех, кто оплакивает утрату, от всего сердца призываю благословение всемогущего Бога в залог утешения и мира.

На митинге дружбы народов в Риме Анна Медеоси рассказала о своем служении в Нотр-Дам-де-Санта-Крус в Алжирском Оране. Почти год назад она стала первой в мире женщиной ректором святилища. В стране с подавляющим мусульманским большинством ее миссия строится прежде всего на гостеприимстве, внимании, простых ежедневных жестах милосердия. Итальянка Анна Медеоси, богопосвященная мирянка из чина дев, пришла в Нотр-Дам-де-Санта-Крус как профессиональный архитектор. В 2017 году по просьбе тогдашнего епископа Орана Жан-Поля Виско она участвовала в реставрации святилища и позднее помогала готовить беатификацию алжирских мучеников. Сегодня, став первой в мире женщиной-ректором святилища, она отвечает за его деятельность и принимает многочисленных посетителей. По словам Медеоси, Санта-Крус живет особым ритмом. Здесь проходит ежегодное епархиальное паломничество, и, когда позволяют обстоятельства, совершается одна месса в месяц. Зато святилище регулярно посещают десятки и сотни мусульман, и это делает его особым местом встречи. Важно принять их и помочь открыть, что такое церковь, показать, что мы братья, и свидетельствовать перед всеми. Вместе можно жить в мире, говорит ректор. Символом этого призвания стала площадь перед святилищем, получившая название «Эспланада добрососедства». Построенный в колониальную эпоху храм мог остаться напоминанием о болезненном прошлом, однако для жителей Орана он стал любимым местом. «Это знак пути, по которому мы можем вместе пройти в будущее», считает Медеоси. Особое место в этом диалоге занимает Пресвятая Богородица, почитаемая также в мусульманской традиции. Но, по словам ректора, кроме общей памяти, встрече способствует и красота. Люди приходят полюбоваться видом на город, благолепием часовни, а восхищение прекрасным помогает начать разговор и обрести внутренний мир. Часто меня удивляет их желание сказать, что да, существование этой церкви, христиан в Алжире – знак для всего мира, отмечает ректор. Символ того, что Алжир – мусульманская страна, это народ мира, стремящийся к терпимости. Ежедневная жизнь Санта-Крус тоже становится пространством братства. Росписи с эпизодами из жизни Марии созданы алжирскими художницами-мусульманками. А работы по уходу за святилищем выполняют местные предприятия. «Я верю, что братство начинается и с этого», — говорит Медеоси. Свое главное свидетельство она видит не в словах, а в образе жизни. «Жить по Евангелию до конца с тем, кто перед тобой, причем не на словах, а поступками». Алжир учит прежде всего вниманию, слышать другого человека и помнить, что тебя всегда судят по любви, а это рождает настоящую дружбу. Размышляя о призыве Льва XIV к подлинному реализму, любви и милосердия, Анна говорит о самых простых ситуациях. Малый жест милосердия способен открыть дорогу к сердцу другого человека. Иногда, отмечает ректор, именно так, вместо конфликта, зарождается новая связь.

Папа Лев XIV принял в Ватикане участников встречи, посвященной ответу церкви на проблему наркотической зависимости и вербовки молодых людей в преступные группировки в Латинской Америке и Карибском бассейне. Встреча проходила с 25 по 27 августа по инициативе Папской комиссии по Латинской Америке, Латиноамериканской пасторской программы сопровождения и профилактики зависимостей и Межамериканской комиссии по контролю над наркотиками Организации американских государств. Обращаясь к гостям, прибывшим не только из Америки, но и из Азии, Африки и Европы, Святейший Отец отметил, что страдания и надежда не знают границ. Проблема наркотической зависимости молодых людей отражает глубокий кризис бездушного мира и требует целостного ответа, заботы, сопровождения и восстановления социальной ткани через профилактику на уровне общин, через научную помощь, правосудие, заботу о человеческом достоинстве, пасторское внимание. Лев XIV выделил 4 моста сотрудничества, необходимых в этой сфере. Первый соединяет церковь и международные организации. Ни одна структура не способна в одиночку противостоять распространению наркотиков. Второй связывает науку и веру. Церковь не стремится заменить нейронауки, психиатрию или систему здравоохранения, но предлагает евангельское видение человека как единого целого. Третий мост объединяет церковные общины разных континентов, позволяя делиться болью, надеждой и пастырским вдохновением. Четвертый носит экуменический характер, конкретная забота о страждущих, становится общим языком католической церкви и других христианских общин. Епископ Рима подчеркнул роль семьи, которую Второй Ватиканский собор называет домашней церковью. Именно в семье жизнь принимают, берегут, помогают ей раскрыться. И нет лучшей профилактики наркотиков, чем хорошая семья. Вместе с тем папа напомнил о семьях, разрушенных наркотиками, насилием, бедностью, отсутствием возможностей или вовлечением детей в преступную деятельность. В этой ситуации церковь должна становиться для человека домом и школой общения. Не проходить мимо тех, кто потерял место в жизни, но, подобно милосердному самарянину, останавливаться, приближаться к страдающему, перевязывать его раны, кормить и становиться для него домашней обителью. Да будет церковь семьей для всех, кто оказался на обочине, пожелал участникам встречи Святейший Отец.

29 августа церковь вспоминает усекновение главы святого Иоанна Предтечи, событие, которое на первый взгляд кажется трагическим, но на самом деле оно несет в христианский мир особый свет. Почитание святого Иоанна Предтечи уходит корнями в глубокую древность. В V веке во Франции, в VI веке в Риме существовали свидетельства празднования этого дня. А сама дата, 29 августа, изначально была связана с освящением храма в Самарии, где, по преданию, находилась гробница святого Иоанна. Сестры, братья, рассматривая эту удивительную историю, попробуем понять, о чем она говорит нам сегодня. Это голос правды в мире лицемерия, в пустыне безразличия и человеческой слабости. Иоанн Креститель был последним среди всех, кто предсказывал приход Спасителя. И жизнь Иоанна Крестителя – это пример совершенной верности истине, ведь он не мог молчать перед лицом несправедливости. Он открыто обличал грех, защищая святость брака, и не побоялся говорить суровую правду самому царю Ироду. Ирод ведь забрал жену брата своего, Иродиаду, нарушив все законы, и Божьи, и человеческие. И вот Иоанн прямо говорил ему: «Не должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего». Конечно, такая правда пришлась не по вкусу самой Иродиаде. Она затаила глубокую обиду и только ждала случая, чтобы погубить пророка. И этот случай представился. На пышном пиру дочь Иродиады станцевала так, что восхитила Ирода и его гостей. Опьяненный вином и лестью, царь дал себе безумное обещание: «Проси у меня чего хочешь, хоть полцарства». И по совету матери девушка попросила страшный подарок – голову Иоанна Крестителя на блюде. Ирод опечалился, но из-за гордости, из-за страха выглядеть слабым перед гостями, уступил. Иоанна обезглавили в темнице. Но обратимся к первому библейскому чтению из книги пророка Иеремии. «Бог отправляет Иеремию на служение». Но, обратите внимание, он не обещает ему легкого пути, не сулит ему богатства, почестей, особых званий или легкого успеха. Бог говорит пророку удивительные слова: «Я сделаю тебя сегодня укрепленным городом, железным столбом, медной стеной. Они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя. Ибо я с тобою, чтобы избавить тебя».

0: Продолжая, обратим внимание на образ медной стены, о которой говорил пророк. «И вот я поставлю тебя медную стеною на всей этой земле». И попробуйте ударить палкой по такой стене, она от такого не пострадает. Ущерб, напротив, получит тот, кто наносит удар. Да, нас, людей, можно ранить. Нам могут причинить боль, нас могут оклеветать, лишить свободы и даже жизни. Но в самом важном, самом глубоком духовном смысле мы словно медная стена. Никто не может причинить нам никакого зла. Почему? – удивляются многие. Да потому что даже смерть не в силах разорвать нашу связь с Богом. Напротив, в мученичестве, в верности до самого конца, эта связь становится священной, сияющей в вечной славе. И вот когда мы сталкиваемся с несправедливостью, испытаниями из-за нашей веры и наших принципов, давайте сразу же будем смотреть дальше на славу, которая нас ждет. Наше терпение – это не просто пассивное страдание, это уже победа, которая способна изменить даже тех, кто причиняет нам боль. Вспомним святого первомученика Стефана. Когда его побивали камнями, он молился за своих мучителей. И один из них, молодой человек по имени Саул, впоследствии стал величайшим из апостолов – апостолом Павлом. Иоанна Крестителя называют также предтечей, то есть тем, кто идет впереди, прокладывает дорогу. И он действительно опережал Иисуса во всем. В самом начале жизни, еще в утробе матери, Иоанн радостно приветствовал скорое рождение Спасителя. Повзрослев, Иоанн вел скрытую, строгую жизнь в пустыне, пока Иисус возрастал в тишине Назарета. И вот Иоанн неожиданно вышел к людям и начал призывать к покаянию и изменению жизни. Точно так же позже начнет свое служение Иисус. Именно Иоанн на берегах Иордана первым указал на Христа и открыл миру его миссию, сказав: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Но оставался последний шаг – это смерть. Иоанн умер, потому что до конца исполнил свое призвание. Он не искал мученичества ради славы. В тот момент, когда палач вошел в его темницу, Иоанн даже не знал о нелепом танце, о глупом обещании пьяного Ирода, о злобе Иродиады. Он не знал земных причин своей смерти, но он был готов. Это сердце всегда было готово встретить Бога. Описанные события могут показаться просто далеким преданием, но их смысл гораздо глубже. Сестры, братья, повествование это зеркало для каждого из нас. Как христиане, мы призваны шаг за шагом идти тем же путем, который прошел Христос и его верный предтеча Иоанн. Мы не знаем, что принесет нам завтрашний день. Ведь с каждым испытанием придется столкнуться из-за нашей веры, нашей честности или нежелания идти на сделку с совестью. Но чтобы сохранять покой, нам и не нужно знать наше будущее, наше завтра. Давайте встречаться с каждым новым днем с мирным сердцем. И пусть нашей внутренней опорой станут слова, звучащие на праздничной литургии. «Сурсум корда» – «Увысь сердца». Поднимем взор выше земной суеты, выше наших страхов и мелких обид. Поднимем взор туда, где сияет истинное солнце правды. И да будет так.
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!